0: их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России.
1: 在经济领域，普京坦言，俄罗斯经济增速已超越欧盟，但他也警示，国内存在通胀上行风险。
0: Но есть риски, риски роста инфляции и соответствующих последствий. А есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается? Главный в устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности.
2: 以色列会议期间，普京为国家杜马主席沃洛金以及统俄党、俄共等各大议会党派领导人颁发国家奖章，表彰本届杜马过去五年的工作贡献。新一届国家杜马选举将于9月18日至20日举行。凤凰卫视综合报道。针对俄罗斯和乌克兰可能达成的空中停火的传闻，克里姆林宫周一予以否认，称相关消息仅为媒体猜测。 暂无任何有关和平提议的具体细节。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，日前曝光的俄乌空中停火相关消息，并无实质依据，仅属于媒体猜测。目前俄方不掌握此事相关的具体细节。佩斯科夫同时拒绝回应乌克兰总统泽连斯基关于俄罗斯接收朝鲜军队的相关言论，直言泽连斯基无权评判俄方的规定。 俄乌空中停火传闻源于上周乌克兰消息人士爆料，美乌官员已草拟空中停火方案，计划在新一轮和谈中将之提交给俄方。